0: Прошу, вы не гладите нас. Имя Чайтаку.
1: Чайтаку.
0: Чайтаку. Чайтаку. Чайтаку. Чайтаку. Я в этом надо. Мы как-то обещаем. Пока на платке. Пока на платке.